Колесочка хить-хить, колесочка хить-хить, а дитинка спить-спить, а дитинка спить-спить. Колесочка хитнулася, а дитинка спить-спить.